Ну, Петя, Саша, вы сели по направлению, а с дистанции вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, позиция аэролокал. И были аэморг, что ли, мы оказываем, а там морг, что ли? А он фир, как и фат-фат, и на этом морг, что ли, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, Айтахан Морук Сесерук, Невемака, Удар Лавост. Не то же, Пайя Мунту Камеру Бе, и после того, как я Морук Сесерук, Афетаду. И Ромак, Асвена Дя. И да пусть Дя Рове, Пайя

Ну, я слышал, что Матвей стал год назад за морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, existia ale local. И был морг, что ли, на каса, а там морг, что ли? Он на фир, как и на фатфатин, и на там морг, что ли, пара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Ватанга, Белуга, а там морг, что ли, на Вемака, удар на вас. Не то, что ли, пая мунту, там рубы, и после того, что ли, морг, что ли, афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я рой, а у

0: Кирексина тама вагаде, бахаде мата сирита темпал, но не дале афета гавата, сауди, бакумда сирина уза, баткинда писана.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

слушание промотивное, а в связи с августа, вот у нас это уже морг на траву, наверное, произвестное аэролокал. И было аэморочное локация, а там морг сирен. Por si ya